0: славлю Тебя и благодарю за то, что я имею право к Тебе приходить, за то, что я Тебя могу молить и просить, и что Ты заботишься обо мне, что Ты видишь мою нужду, Ты видишь мое сердце. И я прошу Тебя, открой Слово Твое, говори сердцам моему, говори сердцам нашим, говори так, чтобы мы изменялись, становились лучше. Пожалуйста, научи внимать Слову Твоему, верить только Ему, доверять только Тебе и идти за Тобою. Доведи нас до вечности. Слава Тебе за все. Аминь. Сегодня от Луки, Евангелие от Луки, 5 глава, с 1 по 11 стихи. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделавшись это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорвалась. И дали знак товарищам, находящимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывшие товарищи Симонову, и сказал Симон Иисусу: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Аминь. Евангелие от Иоанна. Мы там узнаем о встрече, первой встрече Петра с Господом Иисусом Христом. Мы знаем, как это произошло, что у апостола Петра был брат Андрей, который был учеником Иоанна Крестителя. Это Иоанна Крестителя он услышал о Иисусе Христе, и он поверил то, что Иоанн Креститель говорил об Иисусе Христе. Он увидел в нем Мессию, и он жаждал поделиться этой вестью со своим братом. И он подходит к Петру и говорит: «Мы нашли Мессию». Так произошла первая встреча между Петром и Иисусом Христом посредством Андрея, да, апостола Андрея, который познакомил своего брата с Иисусом Христом. Но после этой встречи нам Лука описывает о другой встрече, где произошло призвание апостола Петра к тому, чтобы он стал ловцом человеков. Мы сегодня читаем о том, что как это произошло, что произошло в жизни Петра, какой он, что мы читаем здесь, что он узнал себя, как он узнал себя, что он говорит здесь, что он человек грешный, то есть Иисус Христос показал ему, кем он на самом деле является. И наше познание Господа проявляется в том, когда мы познаем, кто мы на самом деле. Да, когда мы познаем, что мы грешники, и когда Бог нам оказывает святость, мы понимаем, что мы грешные, мы нуждаемся в прощении. И мы, Дух, когда Святой просвещает наши сердца, мы показывает все наши грехи, все наши недостатки, когда Он все высвечивает, мы понимаем, что Бог в таком грязном сердце, как в моем, не может жить. Для этого он должен сперва очистить и омыть своей святой кровью. Это делает Дух Святой. И здесь апостол Петр сталкивается с чудом. И мы вначале читаем, как это произошло, что после долгого дня, или вернее после долгой ночи, Петр трудился с рыбаками, с Андреем. Они трудились всю ночь, утром рано они вернулись в гавань, и ничего не поймали. И можем представить, что это был их заработок, они от этого жили. И я вполне понимаю, что они были разочарованы. Люди, которые по сменам работают, они знают, да, как бывает, мы устаем после этих смен ночных, возвращаемся домой, нам тяжело. Если был день неудачный, то какое-то у нас и раздражение. Я могу представить, что апостол Петра в этот момент был раздражение. Всю ночь работал, и вдруг он сталкивается с призывом Иисуса Христа выйти на глубину, отплыть на глубину и закинуть сети свои. И он говорит: наставник, мы всю ночь учили, мы всю ночь ловили рыбу. Да, апостол мог бы сказать: Иисус, мы рыбаки, мы знаем наше дело, мы знаем, когда ловить рыбу, мы знаем, что это в сущности невозможно, что ты нас сейчас, к чему ты нас призываешь. Это бессмысленно. Он мог так рассуждать, что это не бессмысленно выходить сейчас в море, ловить рыбу, потому что это время улова прошло. То есть у апостола Петра и у других рыбаков был уже опыт, и опыт, этот опыт подтверждался в течение всех их жизней, не только в их жизни, но и в жизни их отцов, которые тоже были рыбаками. Они знали, где ловить рыбу, когда ловить рыбу, как правильно ловить рыбу. Они знали, как называются всякие сети, знали, как называются рыбы. То есть они были профессионалы своего дела. И вот приходит кто-то и учит их. И вот приходит это Иисус и учит их, как надо сделать и что надо сделать. И я могу представить, что если бы апостол Петр полагался на свой разум, на свой опыт и сказал: мы не будем это сделать, мы не будем ничего делать, мы устали, мы лучше разбираемся, мы пойдем домой, мы просто хотим отдохнуть. И в своем разочаровании мог бы пойти домой. Но здесь он говорит: но по слову твоему я сделаю, как ты нам говоришь. Но по слову твоему закину сеть. И Петр доверился тому, что говорит Иисус Христос. Он сказал: как ты говоришь, я так и сделаю. Я закину сеть. То есть апостол Петр свой опыт, свой разум убрал в сторону. И это, думаю, что повод нам задуматься, как я строю свою жизнь. На своем опыте, на своих силах и совсем исключая Бога из своей жизни. Я не говорю, что опыт, жизненный опыт – это плохо. Я не говорю, что знание – это плохо, если мы в чем-то разбираемся. Но это плохо тогда, когда мы свой опыт ставим на первое место и Бога исключаем из своей жизни. Если мы Бога исключаем из своей жизни, то мы ставим себя на первое место. Тогда мы не доверяем Богу, не верим Ему. И тогда нам трудно жить с Богом, испытывать Его любовь, Его поддержку и силу. Если мы исключаем Бога из своей жизни, может, мы это вслух не говорим, но своими поступками, когда мы больше доверяем своим умениям, своим красноречию, если мы действительно что-то часто умеем, и у нас это хорошо получается, и у нас за это хвалят, то мы имеем такую опасность забыть про Бога, исключить из своей жизни и сказать: где в этой ситуации мне Бог не нужен. И если мы так живем так, то мы не можем испытать Божью любовь, мы не можем испытать Его поддержку, мы не можем получить от Бога помощи. Но Петр оставил все это, он отодвинул все, весь свой опыт, жизненный багаж оставил. По слову твоему я это сделаю, я сделаю так, как ты это мне говоришь. И он выходит. Происходит чудо, они ловят огромное количество рыбы, да. И так, что так было много, что они начали тонуть, что они нуждались в помощи других рыбаков, которые должны прийти на помощь, и Яков, и Иоанн, и друзья, они пришли на помощь, и столько улова, наверное, в своей жизни никогда не видел. И мы видим, что его объял ужас. И не только их, но с тем, кто рядом был. Апостол Петр явно этого не ожидал, такого великого чуда, такого улова. Это было вне всякой логики. Его опыт отказывался, его разум отказывался этого понимать, да? И он понимал, что тот, кто перед ним стоит, это Бог, который управляет вселенной, который управляет морем. И он осознавал, да, он понял в этот момент, кем он является. Перед ним стоит повелитель всего. Перед ним стоит совершенный Бог. И он и осознал, кем он на самом деле является. Он является грешным человеком. То есть это Божье чудо, которое Бог совершил в его жизни, повергло его в ужас. Но не просто ужас, она просто показала его внутреннюю сущность. Он, наверное, и до этого понимал, что, может быть, что он человек несовершенный или это. Но в этот момент это не просто он понимал, что он понял не только, что он совершает какие-то ошибки, он понял, что он грешник. Он нуждается в том, кто бы его исцелил от этого греха. С этого момента он начинает понимать, что его жизнь полностью зависит от Бога, что все его умения, все его способности – ничто. Они могут подвести, но Бог не подводит. И это чудо заставляет его склониться перед Господом. И он осознавает, что в своей греховности, когда он говорит: «Выйди от меня, Господи», потому что человек, он по-человечески размышляет, его греховность не может совмещаться с Божьей святостью. Но Бог, Иисус говорит ему, что такие слова: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Если Бог нам показывает нашу греховность, Он нам же показывает, где найти спасение. Дух Святой, когда показывает нашу греховность, наше ужасное состояние в грехе, Он также показывает на выход, Он показывает на Иисуса Христа. Если мы действительно искренне осознаем, что мы греховны, что мы грешные, что в нас нет ничего хорошего, что у нас грех полностью испортил, что мы не можем общаться с Богом. Грех построил эту огромную стену между мной и Богом. Если мы осознаем, как я могу приблизиться к Богу, в это время вступает Бог и говорит: «Я знаю». И Дух Святой показывает на жертву Господа Иисуса Христа. Бог не оставляет нас, да, когда Бог, если Бог нам показывает через Духа Святого, что мы грешники, показывает, что мы нуждаемся в покаянии, Он также показывает на выход. И Бог нас спасает для того, чтобы мы были ловцами человеков. То есть Бог нас избирает, спасает для того, чтобы мы были не только чтобы мы были спасены, но чтобы мы говорили о спасении другим, показывали на него, показывали, есть спасение. Да и эти основные пункты, которые мы сегодня можем научиться, самое главное для меня, что не уповать на разум свой, а уповать на милость Господа, благодать укреплять его сердце. И когда все обстоятельства, все говорит, это не может быть, не может быть, Если все обстоятельства, разум, соседи, знакомые, близкие, учителя, профессора какие-то говорят, что этого не может быть, мы можем сказать: это говорит Господь. Если Бог говорит, что так будет, значит так и будет, как говорит Господь. Дал бы нам Господь иметь такую веру и детское доверие, и жить так. Это сказал Господь. Слава Ему за все. Аминь.
1: Они трудились в лодке до утра, но рыбы они так и не поймали. И если б не Спаситель у костра, то в этот день, наверное, голодали. «Закиньте сети с правой стороны», — сказал Иисус, детьми их называя. Поверили усталые сыны, послушно сети в воду опуская. О чуде им не думалось тогда, но только сеть уже потяжелела, заволновалась за бортом вода, она теперь от рыб больших кишела. Какая глубина и простота! Чтоб, наконец, своей достигнуть цели, им только стоило послушаться Христа. И лов такой, что и мечтать не смели. А все имело свой особый смысл. И рыб количество, и слово справа. Как важно, что рождалась свыше мысль, чтобы в труде являлась Божья слава. И мы, наверное, иногда гребем, забрасывая сети безуспешно, то в грудь себя отчаянно мы бьем, то ищем виноватого поспешно. А нужен только Господа совет, Его такое ласковое дети, и осенит старанья Божий свет, что важно, даже не порвутся сети. Аминь.

0: Мы зачитаем для нашего назидания текст из послания к евреям, 10 глава, с 26 по 39 стихи. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если, отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь». И еще: «Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Аминь. Мы помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, через Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа мы приходим к Тебе и благодарим Тебя за любовь и милость Твою, за ту великую любовь, которую Ты показал нам на Голгофском кресте, за то, что отдал Сына Твоего, которому мы теперь можем приходить к этому престолу благодати и можем всегда взывать, и Ты слышишь нас. Ты даешь нам силы, Ты всегда рядом с нами, Ты помогаешь идти в вечность. Мой Господь, на пути так часто мы устаем, так часто опускаются руки, так часто мир манит нас своими соблазнами. Ты помоги нам во всем этом, Господь. Помоги нам быть непоколебимыми, твердо стоять, чтобы и мы могли через веру быть живы, чтобы мы не колебались. Даруй нам укрепление, Господь, помоги нам сам во всем, прибудь с нами, благослови каждого, Тебе за все слава и хвала Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.
1: Возлюбленные, наш текст сегодня находится в послании к евреям. И если мы посмотрим, то все послание к евреям, оно сравнивает Ветхий Завет и Новый, да? Где были ангелы и насколько выше теперь сам Иисус Христос. И также и в нашей главе говорится сначала о законе, что это была только тень будущих благ. Но теперь сам Христос пришел. Закон или служители закона, они приносили постоянно жертвы, но эти жертвы не могли омыть сердца людей от их грехов. Но теперь пришел Христос и умер однажды, и это действительно та действенная жертва, которая омывает нас, которая дает нам, и мы можем теперь действительно приходить с дерзновением к престолу благодати. Благодать открылась нам через Иисуса Христа, и Он оправдывает нас не по делам нашим, не по нашим жертвам, которые бы мы приносили. Ничего мы не можем сделать, но Он Сам возлюбил нас всех, всех до единого, и умер на Голгофском кресте. Этот Агнец Божий пролил свою кровь, чтобы мы могли омыть наши грехи и иметь общение с Отцом, чтобы мы могли приходить к Отцу и жить уже в обновленной жизни. И это не только акт, который омыл нас, и на этом все, но нет. Сам Господь, Он хочет, чтобы мы теперь жили в обновленной жизни. Он творит все новое. Он совершил это, и уйдя снова к Отцу после Своего воскресения, Он послал нам Духа Своего Святого, чтобы мы жили уже в обновленной жизни, чтобы мы были святы, как Он свят, чтобы ходили и смотрели, взирали на нашего начальника и совершителя веры нашей. И этот путь, он не совсем прост, он не идет самотеком, но Господь говорит, что применяющий усилия войдет в Царствие Божие. И, или апостол Петр говорит, то вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетели, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. То есть здесь надо прилагать силы. И мы видим, если притчу о десяти девах, то так как жених долго не приходил, то они уснули. И знаете, как это бывает тяжело ночью ждать, когда в сон сильно клонит, но Господь говорит нам: бодрствуйте, бодрствуйте, потому что противник ходит, да, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И если мы не будем бодрствовать, то впадем в искушение и не будем иметь успеха, да, мы начнем колебаться, как в нашем тексте в конце говорится. Поэтому и предупреждает здесь, сначала апостол говорит здесь о том, что будем внимательны друг к другу, да, или еще раньше он говорит, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, да, краплением очистив сердца от порочной совести, омыв тело водою чистую, будем держаться исповедания, упования неуклонно, да, не уклоняться ни от чего, ибо верен обещавший. Нам надо взирать на обещавшего, на нашего Господа, но в это время терпение нужно нам. И потом он говорит дальше, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Да, не раздражать друг друга, не соперничать, но Господь говорит, поощряя к любви и добрым делам. Да, будем внимательны друг за другом смотреть, молиться друг за друга, на этом пути помогать друг другу, на пути в небесную обитель. И дальше он говорит, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривается приближение дня оного. И затем те стихи, которые мы уже читали, ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Если мы окроплены кровью Иисуса Христа, если мы получили этот чудесный свет от нашего Господа, что увидели, в каком состоянии мы находимся, увидели себя, насколько мы греховны, но увидели еще больше и благодать Божию, которая больше нашей греховности, которая может нас исправить, грешников, которая может нас омыть. И это все не по каким-то данным, но по благодати, даром. И если мы приняли этот дар, а теперь отвергаем его, теперь произвольно грешим, то кто будет нашим посредником? Единственный посредник есть Иисус Христос. Он говорит, я есть путь, истина и жизнь. Это единственный путь, единственная истина и единственный, кто дает нам жизнь. И если мы его отвергнем, то нету больше жертвы. И дальше такие страшные слова звучат, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Здесь речь идет не об этой жизни, не о каких-то благах в этой жизни, но речь идет о вечности. Наша душа, которая будет жить вечно после того, как мы оставим эту землю, она предстанет пред Богом. И об этом суде говорит наше слово, что если у нас нету ходатая, если нету заступника Иисуса Христа, который омыл, очистил нас, который знает нас, то мы знаем о суде. И знаем, что осуждены будем, потому что никто не сможет зайти на брак Агнца без этих белоснежных одежд, которые только у Иисуса Христа. И если мы Его не имеем, не имеем этих одежд, не имеем права войти в радость нашего Господа, но только ярость огня ожидает нас, который готов пожрать всех противников. И он снова сравнивает здесь апостол с законом Моисея, что даже тот закон, который был только тенью, если при двух или трех свидетелях находил, был кто-то уличен во грехе, наказывался смертью, то как больше теперь, насколько больше Христос, чем Моисей или ангелы, настолько больше и наказание, чем это было в Ветхом Завете. Там было телесное наказание, смерть. Здесь речь идет о смерти вечной. Но Слово Божие не хочет нас удручить или угрожать нам. Но Слово Божие начинается с того, что будьте внимательны друг к другу. Не будем оставлять собрание. Оно хочет ободрить нас и сказать: дорогой брат, дорогая сестра, ты идешь этим путем и, может быть, уже устал совсем. Может быть, сомнения гложат твою душу. Может быть, так мало у тебя общения, потому что никто не понимает тебя. Как много трудностей может быть у христианина. Но взбодрись, дорогая душа, и посмотри сегодня в Слово Божие. Вознеси свой взгляд к горам, как говорит псалмист, откуда приходит помощь твоя, а помощь твоя от Господа. Поэтому будем взирать туда, на нашего Господа. И если люди все нас оставят, то Христос Он не оставляет. Вспомни, как это было у тех трех друзей, которые не хотели поклониться истукану, и только втроем не поклонились Ему, остались стоять. И, казалось бы, смерть, она рядом, но там был Господь. Он был четвертым даже в этом огне. И твой огонь, твою скорбь знает Господь. Он знает даже то, что ты высказать не можешь. Он знает тебя лучше, чем ты сам или сама. Поэтому обращайся к Господу, держись Господа. Он сам говорит, что Он добрый пастырь, и Он полагает душу свою за овец. И если даже тяжело тебе, если даже не видишь пути, то Он рядом. Обращайся к Нему и не колебись. Но будь твердым в вере, укрепись, дорогая душа, и взывай к Господу. Он грядет скоро. Он снова придет. И здесь апостол напоминает еще о том: вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий. И он напоминает разные испытания. И это, может быть, не про меня и не про тебя сказано. Но если мы посмотрим на нашу христианскую жизнь, Господь ставит каждого в испытание. У каждого в жизни были различные испытания. Были ли то гонения, были ли то, может быть, насмешки, может быть, другие какие-то
2: испытания в жизни, которых мы не знаем. Но вспомни, дорогая душа, разве во всем этом не был Господь рядом с тобой? И разве ты не можешь сегодня, обращаясь назад и видя все эти испытания, через которые тебя Господь провел, сказать: «Я благодарю тебя, Господь, и за трудные времена. Я благодарен тебе, что ты давал эти испытания и показывал, как велик ты, когда ты прославлялся через то, что сохранял меня. О, мой Господь, о, мой дорогой друг, ободрись сегодня. Господь грядет снова. Терпение нужно вам, говорит наше слово, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Да, будем друг друга поддерживать, будем молиться друг за друга, будем помогать друг другу. Но, дорогая душа, не оставляй терпения. Держись Господа, ожидай Его, и Он совершит. Еще никто не постыдился, кто надеялся на нашего Господа. Поэтому верь, держи твердо это слово, которое говорит: «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». И тогда закончатся все твои грезы, все страдания, и ты сможешь возрадоваться. Да, здесь написано: «Праведный верою жив будет». Вера, она от слова. Поэтому держись слова, надейся на это слово Божие и верь в него, и тогда не будешь колебаться. Потому что только слово может сделать нас твердыми и непоколебимыми. Только это слово может сохранить нас. Поэтому будем смотреть в это слово, вникать в это слово, взирать на нашего Господа, а Он, будучи верен и праведен, совершит все. И однажды Он грядет. О, как чудесно тогда будет там с Господом, когда мы Его увидим. Как радуется душа сегодня, когда мы чувствуем, что Господь близко, когда мы в общении с Ним. О, насколько будет эта радость больше, когда мы увидим Его лицом к лицу, когда мы сможем отдохнуть от всех испытаний, искушений и быть с нашим Господом и славить Его. Поэтому восклоните головы ваши, поднимите руки ваши, укрепите колени ваши, дорогие братья и сестры, и будем ожидать нашего Господа и этой радостной встречи. Господь не сказал нам ожидать каких-то тяжелых событий, ожидать Его, и Он грядет. Он придет, несмотря ни на что. Все, что Он сказал, совершилось, и Ему да будет слава вовеки. Аминь.

Все же, что мы не принесли Господу в молитвах, мы приносим к ногам Его в молитве, которую Он оставил нам сам. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Примите Божье благословение. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое к тебе и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь.